Ахлайтун сахих яку их хатунаку гислин гитшгалник уч яку нахчшка кондах игва я кондахтачхан штука хатти уч хан е хаутти их сахан штека ю он кул хаяна ха так а даклаган танна дакуситан сигу буяки ха ани ха